0: сидите, он в сердце нас закрыл, говорит.
1: Ich persönlich vom Herzen, vom Herzen.
0: Он всех вас любит, говорит.
1: Das gleiche kann ich mit ihm machen. Ich hoffe, ihr alle, so wie ihr hier sitzt, gebt mir diese zweite Chance.
0: Он говорит, 12 лет назад решил, что выберет нормальную дорогу. И то, что вторую, ну, второй шанс дают. И спрашивает вас, даете ли вы ему второй шанс. Решить так, как он хочет.